Колесо в просторах склепетона. Ты счастлив. Все звуки и жесткие.